0: Taiwan Очень плохо. Нет, джентльмен, нет.
1: Bonne écoute sur Station B.
2: Sur ce but-là,